0: вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Μεθαύριο Λαντ. Κάθε Σάββατο στις 9 με τον Bill Nackie.